0: Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Дрон, залетевший ночью в воздушное пространство Молдовы, схож с Геранью-3. Он был обнаружен радарами национальной армии. Правительство сообщает недовольным учителям, что закон о повышении зарплат на подходе. В столице стартовала подготовка к военному параду по случаю 35-летия Молдовы, в котором примут участие 2000 военнослужащих. Критическая ситуация на Дунае. Второй энергоблок на Черноводской АЭС отключат утром 13 августа. Подробности в выпуске. Министр обороны Анатолий Усатый заявил, что дрон, залетевший ночью в воздушное пространство Молдовы, был обнаружен радарами национальной армии. Характеристики летательного аппарата схожи с Геранью-3. Дрон прошлой ночью залетел в Молдову после авиаударов Российской Федерации по Одесской области Украины. Беспилотник влетел из Одесской области над городом Приозерное. Он был обнаружен около полуночи, а через минуту покинул национальное воздушное пространство к северу от украинского города Степановка. Напомним, что в воскресенье 9 августа другой летательный аппарат взорвался в воздухе и упал недалеко от села Крокмас в районе Штефанводе. Обнаруженные фрагменты указывают на вариант беспилотника ракеты, что является первым подобным случаем в Республике Молдова, сообщили представители правоохранительных органов. После недовольства учителей в связи с тем, что повышение зарплат было отложено, пресс-секретарь правительства Дмитро Чорич заявил, что разработка закона напрямую связана с утверждением налоговой политики, поскольку необходимо определить бюджетные ресурсы для его реализации. По словам Чорича, правительство в короткие сроки разработало новую версию налоговой политики и уже вынесло ее на общественные консультации. Напомню, что накануне Федерация профсоюзов образования и науки объявила о возможных протестах, если с 1 сентября не вступит в силу повышение зарплаты работникам образования. Предупредительную акцию планируют провести перед зданием правительства 19 августа, когда будут рассматриваться поправки к законопроекту о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. В профсоюзах допускают, что будут бастовать в течение всего сентября, а если это не поможет, объявят чрезвычайную ситуацию в сфере образования и будут готовить крупную демонстрацию ко Дню учителя в октябре. Ранее премьер-министр Василий Тофан и президент Майя Санду заявили, что обещанное повышение заработной платы тысячам бюджетников откладывается в связи с необходимостью согласовать детали законопроекта с бюджетно-налоговой реформой. Информация агентства Reuters, Украина может начать транспортировку зерна по железной дороге через Молдову. Власти в Киеве рассматривают такую возможность как более безопасный вариант экспорта, чем морским путем, и обратились к Кишиневу с просьбой о снижении тарифов на перевозку, сообщает Deutsche Welle. Киев хотел бы транспортировать свое зерно через Молдову в румынский порт Констанца со скидкой 50% от номинальной ставки. Министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля 10 августа посетил Одесскую область и обсудил с украинским коллегой Николаем Калашником улучшение железнодорожного сообщения и расширение транзита. Ранее Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022-2023 годах. Необходимость возобновления такого транзита возникла в связи с российскими атаками на одесские порты. Молдова не поддержит строительство 6 новых гидроэлектроцентралей на Днестре в нынешних условиях, учитывая нарастающий дефицит воды и снижение уровня Днестровского водохранилища. Об этом министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил в передаче «Латрей Сути Шайзеч Деграде» на радио Молдова. Текущая гидрологическая ситуация практически исключает возможность обсуждения новых гидроэнергетических объектов. Для этого необходимы больше объемы воды, а сейчас тенденция, к сожалению, противоположное, заявил Георгий Хаждер. Министр уточнил, что только за первые 9 дней августа уровень воды в Днестровском водохранилище снизился примерно на 25 сантиметров после падения более чем на 1 метр в июле. В настоящее время расход воды в Днестре составляет 85 кубометров в секунду. На предыдущем заседании Днестровской комиссии украинская сторона предложила сократить его до 70 кубометров в секунду, однако молдавская сторона эту инициативу отклонила. В целом река снабжает водой около 8,5 миллионов человек в Молдове и Украине. столице стартовала подготовка к военному параду, посвященному 35-летию независимости Республики Молдова. В течение 2 недель солдаты национальной армии и представители других правоохранительных органов будут проводить репетиции под мостом в районе телецентра. Они запланированы на 13, 18 и 20 августа с 8:00 до 10:00. Во время учений будет приостановлено движение на участке между улицами Лехкачинский и Спринченуае. 27 августа более 2000 военнослужащих пройдут маршем по центру столицы вместе с ветеранами и контингентами стран-партнеров. За колонной последуют более 100 единиц военной и спецтехники. Отмечу, что официальные мероприятия 27 августа начнутся с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечность» и к памятнику Штефану Чалмари. Позже на площади Великого национального собрания состоится военный парад. Национальная программа мероприятий, посвященная 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова, будет проводиться под слоганом «Независимость, которая нас объединяет, Молдова-35» и включает около 30 мероприятий, которые пройдут до конца года. В 5 секторах Кишинева будут созданы более 1400 новых парковочных мест. Местные власти утверждают, что работы по обустройству новых парковок ведутся одновременно с их включением в дорожную инфраструктуру секторов. Одна из крупнейших парковок на 500 мест строится на улице Вадулуй-Воды сектора Чекана. На улице Кодрилор сектора Буюкань обустраивается парковка на 250 мест с 2 въездами. Также на Буюканах на улице Гидигич муниципалитет завершает строительство парковки на 240 мест. В секторе Рыжкань на улице Каля-Орхейлуй строится парковка на 178 мест, а также зоны отдыха. Еще одна парковка, рассчитанная на 250 мест, будет на улице Ханчешт под мостом в районе телецентр. Она должна начать функционировать в ближайшее время после того, как будет адаптирована подъездная инфраструктура. Пожарные почти 7 часов боролись с огнем, охватившим свалку в Каушень. Накануне площадь пожара составила около 0,5 гектара. Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу сообщила, что для ликвидации пожара потребовалось проложить 2 рукавные линии со стволами типа «Б», израсходовано 32 тонны воды. Дорожное движение будет полностью приостановлено в определенные часы на участке шоссе Мунчеш в Кишиневе в период с 11 по 13 августа. Ограничения коснутся отрезка между улицами Арка Молдови и Бачойной, сообщает городской автобусный парк. Согласно опубликованной информации, движение будет перекрыто в ночь с 11 на 12 августа с 21:00 до 7 часов утра, а также в ночь с 12 на 13 августа в тот же временной интервал. Критическая ситуация на АЭС «Черноводы». Второй энергоблок Черноводской электростанции планируется остановить в контролируемом режиме утром 13 августа, так как уровень воды в реке Дунай упал ниже критического безопасного порога в 230 сантиметров, сообщает радио «Романия Актуалитетс». В то же время расход воды в устье реки достиг всего 1370 кубических метров в секунду, и в бассейне Дуная в течение следующей недели осадков не ожидается. А в Брюсселе в ходе онлайн-заседания координационной группы Европейской комиссии по электроэнергетике страны-участницы обратились за поддержкой. Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Запорожью ночью. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, как минимум 9 человек погибли, еще 30 ранены после комбинированного удара Российской Федерации по Запорожью. Город поразили российские ракеты и авиабомбы. Кроме того, Россия атаковала населенные пункты Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей. В России горят сразу 2 больших нефтеперерабатывающих завода и пожар на складе «Вайберис» после атаки дронов. Ночью 11 августа пожар охватил Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае, а также горит нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока мощностью 8,5 миллионов тонн нефти в год. Также после атаки БПЛА в ночь на вторник загорелся логистический комплекс «Wildberries» в Воронежской области. Губернатор сообщил об 1 погибшем и 2 пострадавших. И о погоде. Завтра переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем 12 августа составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 15, плюс 20 градусов. В Кишинеу днем плюс 28 градусов, ночью плюс 18. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найтина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова рассматривает запрос Украины на транзит зерна через нашу страну в порт Констанца. Молдова обеспечена электроэнергией на сегодня, но по более высокой цене. Румыния уведомила Еврокомиссию о кризисе в энергетике и запросила отсрочку закрытия угольных электростанций. Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом. Подробности в выпуске. Министерство инфраструктуры подтвердило, что Молдова рассматривает запрос Украины на транзит зерна через нашу страну в румынский порт Констанца. Это уточнение последовало после сообщения агентства Reuters со ссылкой на источники о том, что Украина запросила 50% снижение тарифа на железнодорожные грузоперевозки и что Республика Молдова обусловила любую возможную скидку гарантии минимального количества зерна. По данным ведомства, любое решение будет направлено на экономическую выгоду для обеих сторон, уточняя, что привлечение дополнительных объемов грузов представляет собой важную экономическую возможность и для молдавских железных дорог. В то же время молдавские власти утверждают, что применение временных снижений тарифов для больших объемов перевозок является международной практикой. Министерство инфраструктуры вновь подчеркивает, что не обсуждает установление постоянного сниженного тарифа, но анализирует временный механизм в контексте коридоров солидарности, в том числе в качестве инструмента оперативного реагирования в случае ежедневных бомбардировок Российской Федерации, затрагивающих инфраструктуру и логистические маршруты Украины. Напомню, что Украина также использовала молдавскую железную дорогу для экспорта зерна в период 2022-2023 годов. Молдова зарезервировала необходимые объемы электроэнергии на сегодня, но по более высокой цене, особенно в часы пик. Для сегодняшнего потребления Энергоком закупил 10 996 мегаватт-час электроэнергии. Из этого объема 66,5% приходится на двусторонние импортные контракты, 28% на возобновляемые источники. В Энергоком отмечают, что ситуация на региональном рынке остается нестабильной, а цены находятся под влиянием дефицита электроэнергии в регионе. Мониторинг последних недель указывает на непрерывное снижение уровня воды в Новоднестровском водохранилище. Кроме того, прогнозы на следующие два месяца не предусматривают достаточного количества осадков в верхнем бассейне Днестра для улучшения ситуации. В этом контексте Днестровская комиссия приняла решение снизить расход воды, сбрасываемый в Днестр, с 85 до 75 кубометров в секунду. Эта мера будет действовать до конца августа, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер. Чиновник также уточнил, что это решение необходимо для сохранения запасов воды как можно дольше. Учителя грозят протестами, если с 1 сентября не вступит в силу повышение зарплаты работникам образования. Предупредительную акцию планируют провести перед зданием правительства 19 августа, когда будут рассматриваться поправки к законопроекту о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. В профсоюзах допускают, что будут бастовать в течение всего сентября, а если это не поможет, объявят чрезвычайную ситуацию в сфере образования и будут готовить крупную демонстрацию ко Дню учителя в октябре. После недовольства учителей в связи с тем, что повышение зарплат было отложено, пресс-секретарь правительства Дмитро Чорич заявил, что разработка закона о зарплатах напрямую связана с утверждением налоговой политики, поскольку необходимо определить бюджетные ресурсы для повышения зарплат. В Молдове владельцы электронной подписи теперь могут онлайн сообщить об утере или краже паспорта или удостоверения личности. Заявление подается через платформу или приложение ЕВО, поэтому идти в отделение агентства государственных услуг больше не нужно. После подачи заявления документ сразу получит статус утерянного или украденного. В селе Хаджимус Каушанского района фермер вырастил арбуз весом 74 килограмма. Кроме того, аграрию удалось получить еще два плода весом 53 килограмма и 26 килограмм. Фермер решил не продавать необычный урожай обычным способом. Все три гигантских арбуза планируют выставить на аукцион. Деньги, которые удастся получить от их продажи, аграрий намерен вложить обратно в развитие сельского хозяйства. Румыния уведомила Еврокомиссию о кризисе в энергетике и запросила отсрочку закрытия угольных электростанций. Госсекретарь Министерства энергетики Кристиан Бушой представил ситуацию в Румынии на заседании рабочей группы по электроэнергетике Европейской комиссии. Одновременно Бухарест просит отложить закрытие некоторых угольных электростанций энергетического комплекса Олтения. Одно из требований Румынии касается энергоблока Турчень-5, закрытие которого запланировано на 31 августа. Правительство считает его остановку проблематичной и пытается получить согласие Еврокомиссии на продолжение его работы после августа. Румынские власти также хотят выяснить, сколько электроэнергии страна сможет импортировать в случае ухудшения ситуации. Бухарест просит уточнить механизмы экстренной помощи между операторами систем передачи электроэнергии соседних стран и провести оперативные технические консультации с Еврокомиссией по поводу возможных инструментов, включая потенциальное вмешательство в рынок электроэнергии. Еврокомиссия, однако, утверждает, что несмотря на сложную ситуацию в Юго-Восточной Европе из-за засухи и низкого уровня воды, энергосистема остается безопасной и стабильной. Политика пишет, что Европе сложно обеспечить Украину ракетами «Патриот». Украина срочно нуждается в ракетах «Патриот» для укрепления своей системы ПВО перед зимой. Однако европейским странам трудно удовлетворить эти потребности Киева, пишет политику. Да и возможное производство этих ракет в Украине будет запущено еще не скоро. Поставки из США осложняются из-за войны в Иране, а у европейских союзников Киева осталось не так много ракет, которые они могли бы передавать Украине без ущерба для собственной обороноспособности. На прошлой неделе бывший министр обороны Украины Михаил Федоров назвал дефицит ракет для комплексов «Патриот» одной из главных проблем его страны. Аэропорт Ганновера несколько раз ночью приостанавливал работу из-за дрона. После обнаружения беспилотника работа аэропорта Ганновер-Линхаген временно прекращалась. Воздушное пространство и взлетно-посадочные полосы неоднократно закрывались в течение ночи. Спустя всего неделю после инцидента с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле в Германии, новый подобный случай произошел и в другом аэропорту Германии. Из-за инцидента с задержкой вылетели 6 туристических пассажирских рейсов. С утра воздушная гавань, все работает в штатном режиме. Парламент Венгрии избрал Андраша Баку новым президентом. Национальная ассамблея Венгрии проголосовала за избрание новым президентом республики 73-летнего юриста и бывшего главу Верховного суда Андраша Баку. За назначение Баку проголосовали 140 депутатов, 6 выступили против. Бывшая правящая коалиция Фидеска-КДНП ранее объявила, что не будет участвовать в голосовании. Напомню, что 18 июля уже предшественник Баки Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий. В Нидерландах была проведена эксгумация останков полковника Евгения Коновальца. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление Офиса президента. Эксгумация состоялась на кладбище Кроссвейк в городе Роттердам. Все организационные вопросы по поручению Владимира Зеленского решал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Останки украинского деятеля в ближайшее время доставят на родину и перезахоронят на Национальном военно-мемориальном кладбище. Церемония прощания состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Латвия сообщила об обнаружении туннеля под границей с Белоруссией и объявила о планах по борьбе с сетями, которые помогают все большему числу мигрантов незаконно пересекать границу. Сотрудники государственной пограничной службы совместно с сотрудниками госполиции, кинологом Литовской пограничной службы и подразделением быстрого реагирования в ходе оперативных мероприятий и проверки полученной информации обнаружили 15 человек, незаконно пересекших государственную границу. Число жертв вчерашнего землетрясения в Колумбии возросло до более чем 220 человек, еще 600 получили ранения. Землетрясение силой 7,4 балла ощущалось даже в соседних странах Венесуэле, Эквадоре и Панаме. И о погоде. Переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 15, плюс 20. В Кишиневе днем плюс 28, ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: La Radio Moldova. Ați ascultat emisiune în reluare.

В эфире Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня продолжим тему спорта. В период жары фитнес-тренер Анна Симакони расскажет, почему важно не забрасывать физическую активность и как правильно составить рацион. Отоларинголог Анастасия Тодосова расскажет о слухе. Узнаем, когда дети начинают понимать, что они слышат. Можно ли выявить проблему у младенцев и существуют ли способы сохранить слух как можно дольше. В рубрике, которую мы делаем совместно с Интеррадио Румынии, узнаем о том, как можно защитить детей от воздействия вредной цифровой среды.

0: физическая активность во время жары. Вещь кажется очень сложная, но необходимая, говорят специалисты, как не забросить занятия в фитнес-зале или просто дома, когда вам жарко, как правильно составить свой рацион питания, от каких продуктов ни в коем случае нельзя отказываться, даже если очень хочется. И обо всем об этом мы снова поговорили с фитнес-тренером Анной Симакони.
1: Когда мы говорим о спорте, мы в первую очередь имеем в виду заботу о своем здоровье. А у заботы нет зимы, осени или весны, или лета. Мы должны заботиться о своем здоровье круглый год. Поэтому нужно заниматься обязательно спортом и летом в том числе. Конечно, нужно обратить внимание, что чаще всего люди отказываются от физической нагрузки в период жары. Как только наступают наши молдавские жаркие дни, то есть это плюс 30, плюс 35, люди реже начинают посещать спортзал или практиковать какую-то активность, даже прогулку. Люди стараются отменить или отложить на другой день. И, в принципе, это правильно. Если вы в гармонии со своим телом и занимаетесь спортом круглый год и понимаете, что жаркая погода может как-то отрицательно повлиять на вашу тренировку, то, конечно, ее можно отложить. Но это не говорит о том, что нужно полностью отказаться от спорта в период жары. Для того, чтобы все-таки не потерять вкус тренировки, я вот тут открою такую вот тайну небольшую, что детренированность начинается уже на пятый день отсутствия физической нагрузки. То есть почему мы тренируемся? Потому что мы хотим, чтобы наше тело правильно насыщалось кислородом, чтобы наши сердечные ритмы были правильные, чтобы наше сердечко работало правильно. Это мы сейчас говорим не только о кардионагрузках, но и о прогулках и о работе с отягощениями. То есть любой спорт подразумевает, что у нас работает в первую очередь сердце и наш организм, стимулирует гормоны, необходимые для того, чтобы реализовывать эти действия. Ну и, конечно, мы насыщаемся правильно кислородом, что необходимо. В наше время очень модно говорить о том, что такое молодость. Вот всех пытаются продлить молодость, а молодость — это вот вышеперечисленное. Это здоровое сердце, это правильно насыщаться кислородом, это вести активный образ жизни. Мы исключаем сейчас момент, что если вы занимаетесь спортом, вы должны обязательно участвовать в каких-то соревнованиях. Просто повышать ежедневно свою активность, это уже говорит о том, что вы сделали вклад в свою молодость. Поэтому практикуйте и дальше спорт. Не отказывайтесь от спорта в жаркий период. Вы можете, как я и сказала, что вы можете отложить тренировку на другой день или пересмотреть ваш тренировочный план. Допустим, начать тренироваться рано утром, тогда, когда погода позволяет вам делать пробежку, прогулку, йога, комфортные какие-то пробежки, может быть, с собакой. Или же выбрать комфортный спортивный зал, оснащенный кондиционером, для того, чтобы вы могли себе позволить выполнить упражнения с отягощениями, для того, чтобы вы могли использовать кардиотренажер. У каждого есть свой любимый, кто-то занимается ходьбой, кому-то по душе велосипед, кто-то любит лестницы. Любая физическая нагрузка всегда идет вам во благо. Такой факт, как отеки, может появиться по очень-очень разным причинам. Если вы обратили внимание, что вы часто отекаете, вы должны обратить внимание в первую очередь на количество жидкости, которую вы употребляете. Должно быть оптимальным. Перепивать воду — это тоже плохо. То есть 6-7 литров воды выпивать нет необходимости. Проследите за тем, сколько воды вы выпили перед сном. Выпивать слишком много воды перед сном тоже нехорошо, потому что это может быть причиной отека. Еще один момент для людей, которые тоже обращают внимание, что они часто отекают. Не пренебрегайте походом к врачу, вначале к семейному. Он рассмотрит вашу жалобу и направит вас дальше к специалистам. Например, это может быть кардиолог, который обратит внимание на какие-то моменты здоровья, с которыми нужно решать вопрос. И тут дело не в спорте, и тут дело не в жаре, и тут дело не в ваших приемах пищи, потому что есть тоже мнение, что соленая еда может давать отеки. Иногда причина кроется в каких-то серьезных вещах, которые должен решать только врач-специалист. В современном спорте мы стараемся как можно чаще отказываться от слова «мотивация» в спорте и как можно чаще использовать слово «дисциплина», потому что мотивация — это, так сказать, очень ненадолго ее хватает, то есть мотивация пропадает через 2-3 недели. Даже тот, кто обещает, что каждое утро будет бегать, он бегает какое-то количество дней, и после этого он просто демотивирован или находит сам отмазки для себя, чтобы этого не делать. Хотя он сам же себя пытается к этому приблизить, к этому активному образу жизни. Мы любим говорить о том, что есть дисциплина. А дисциплина появляется тогда, когда у человека есть четкое понимание, что он это делает не для кого-то. Он это делает не для того, чтобы хорошо выглядеть на пляже, потому что через 2 недели едет на море, а четко понимает, что это вклад в здоровье, а ничего дороже и важнее, чем здоровье, у нас нет. Поэтому мы должны искать вдохновение на дисциплину, расставлять приоритеты в пользу своего здоровья, искать единомышленников, это тоже немаловажно. Потому что тот человек, который не практиковал спорт, ему очень сложно влиться в этот ритм. Это уже говорит о том, что его график дня меняется, потому что нужно считаться с тем, что ты идешь на тренировку, что ты подготовил какую-то сумку для тренировки, что у тебя после тренировки тоже есть дисциплина правильного приема пищи, что у тебя есть дисциплина потребления воды, что у тебя есть дисциплина организовать какие-то свои бытовые вопросы, синхронизируя это с твоим хобби, которое должно перерасти в образ жизни. Поэтому вот такие вот у меня рекомендации. Во-первых, понять, как себя дисциплинировать? Это раз. Два. Найти и единомышленника, который будет это делать вместе с вами. Если это кто-то более опытный в этом деле, будет замечательно. И три. Легче всего просто нанять тренера, который научит вас дисциплине. Научит вас правильно распорядиться вашим временем для тренировки. Потому что если тренировка всегда однообразна, то, конечно, она может приедаться. Если у вас есть возможность постоянно менять тренировки, тогда у вас будет интерес. Понимаете? Но еще вот этот момент дисциплины, вот в-четвертых, нужно ждать первых результатов. Ничего так не дисциплинирует, ну, я скажу про своих подопечных. Когда появились первые результаты, первые изменения по форме, у человека больше дисциплины. Ну, кто-то просто называет это мотивацией. Но это не мотивация, это дисциплина. То есть человек понял, что он сколько потрудился в зале, постарался правильно питаться, постарался уделить время себе. Потом он увидел это отражение в зеркале. Как хорошо сидит одежда, как он хорошо себя чувствует, как его нервная система реагирует абсолютно более устойчиво к стрессам. И уже думает, какой я молодец, нужно продолжать в том же духе. Моя дисциплина дала мне приятный результат. На этом останавливаться не хочу, хочу двигаться дальше. Вот так вот нужно. Нужно двигаться обязательно в направлении своей цели и в направлении своего здоровья. Это просто, я считаю, что это залог хорошего самочувствия и замечательного настроения, потому что ничего вам не поднимет так настроение, как продуктивная тренировка. Немного поговорим о питании, то, что касается лета. Лето нас балует свежими овощами и свежими фруктами. И я всех призываю покупать свежие овощи и свежие фрукты. Оставить варианты замороженных фруктов и овощей на зиму. Стараться есть все, что сезонное. Несмотря на то, что есть огромное количество модных диет, которые говорят о том, что там не ешьте фрукты или там откажитесь от красных овощей, нет ничего лучше, чем есть то, что растет в сезон. Вы не сможете объесться, я извиняюсь, таким образом, чтобы это прям повлияло сильно на ваш лишний вес, если у вас есть лишний вес. В пределах 200 грамм вы можете себе позволить фрукты, любые ягоды. Если уж вы даже находитесь на дефиците калорий, обязательно включайте в свой рацион фрукты и ягоды. Про овощи я считаю, что это абсолютно всем понятная вещь, что мы должны есть обязательно овощи, когда, особенно когда мы едим мясо или рыбу, потому что это помогает нам усваивать правильно белки. Я тут тоже захожу немножечко вперед с белками, потому что что важно и зимой, и летом, это оптимизировать наши приемы пищи белком. Это значит, что утром обязательно нужно включить белки. Это может быть омлет, это может быть вареное яйцо, ну хотя бы 2. Это для тех, кто любит молочку, это может быть порция творога, опять же, с какими-то ягодами и фруктами. На обед, пожалуйста, кусок мяса, кусок рыбы, обязательно гарнир. На ужин обязательно перед сном белка и овощи для тех, кто особенно хотят, так сказать, оптимизировать, опять же, свой вес. Давайте мы оставим тяжелые, более тяжелые приемы пищи на обед и на завтрак, на ужин давайте легче ужинать, но опять же не забывать про белок. Вот это важно, и это то, что должно быть в рационе и зимой, и летом. Потому что белок – это то, из чего мы состоим. Это наши кирпичики для здоровых мышц, для здоровой кожи, для здоровых органов. И нужно никогда об этом не забывать. То есть сидеть на одних овощах. Ни в коем случае не хочу обидеть как-то вегетарианцев. Они используют растительный белок. Но для тех, кто едят мясо и рыбу, пожалуйста, не исключайте в летний сезон мясо и рыбу из своего рациона. Мы наблюдаем в интернете тенденцию разных диет. Отчасти меня как тренера это расстраивает, потому что нужно понимать, кому, для чего и когда это надо. Сидеть на одной воде, то есть принципы голодания, когда человек не ест ничего определенное количество дней, это не про спорт. Это не про спорт, это обязательно нужно делать с рекомендацией врача или иметь ассистента какого-то, который сможет отслеживать ваше здоровье. До этого обязательно проходить чекапы, которые проверят, а можете ли вы себе позволить голодать, потому что иногда человек не знает о своих болезнях, не знает о том, что у него, да, например, понижен гемоглобин, он начинает голодать, его гемоглобин еще ниже падает, и вследствие мы получаем осложнения. Различные степени голодания прерываются очень резко, и человек оказывается на больничной койке под капельницей. Так делать не нужно. Если мы говорим про людей, которые практикуют спорт, то у человека, который занимается круглый год, уже выработан какой-то принцип питания. От чего прошу отказаться? У всех и сразу. От перекусов. У нас должны быть нормальные, полноценные 3 приема пищи, например, с интервалом между приемами пищи 4-5 часов. Не бойтесь этого времени. Если у вас нет проблем с желудком, у вас нет проблем с панкреатитом, у вас нет проблем другого характера, которые могут вас заставить есть чаще. Если вы здоровый человек, и вы хотите питаться правильно, выдерживайте паузу между приемами пищи. Второй момент. Часто летом люди любят на прогулках выпить кофе, и обычно это не кофе, а это кофейный напиток, и это глобальная ошибка для тех, кто хотят улучшить качество своего тела. Это или похудение, или набор мышечной массы. Кофе само по себе считается кофе, только если это эспрессо или американо. Если мы говорим о кофейном напитке, куда мы кладем сироп, сливки, молоко, извините, это не кофе, это полноценный считается прием пищи, он дает скачок инсулина. После такого кофе вам может захотеться есть, он не несет какой-то глобальной вам пользы, то есть белка там мало. Кофеин, который вы примете, тоже, ну, скажем, это капля в море, если мы говорим о кофеине как о жиросжигателе. То есть это бесполезный коктейль. И нужно понимать, что это уже считается приемом пищи, потому что любой перекус, любой, не знаю, попытка у кого-то что-то даже что-то попробовать. Вот, например, вы говорите, я ничего не съела, но я, ребенок не доел печеньку, я ее доела. Это дало скачок инсулина, это считается приемом пищи. Все. Выдерживать эти интервалы 4-5 часов не страшно для человека, у которого нет никаких других вопросов по здоровью. Насчет воды я уже говорила, что нужно... То есть такая теория, сейчас это громко обсуждается, что на самом деле организм насыщается жидкостью из фруктов, также и овощей. Но до этого часто говорилось, что мы считаем, сколько воды требует наш организм, это 30 мл на килограмм тела. То есть несложно каждому из нас посчитать оптимальные литры для нас, то есть чтобы не перепивать воды. Во время тренировки насчет того, как пить воду. Опять же, до сих пор говорилось о том, что нужно там пить, хочешь, не хочешь, ты себя там заставляешь. Современный фитнес говорит о том, что не хочешь пить, не пей. В зависимости от того, какой спорт ты практикуешь. Потому что если ты занимаешься бегом, и ты напился воды. То есть вероятность того, что ты уже далеко и долго не побежишь, потому что тяжесть от воды в желудке не даст тебе проявить себя на дистанции. Если мы говорим о работе с отягощениями, то такая же история. В работе с отягощениями мы всегда заботимся о внутрибрюшном давлении. То есть во время выполнения упражнений у нас должно быть синхронизированное дыхание с движением, которое мы выполняем. И если мы слишком много воды выпили, это препятствует нашей технике. Поэтому, конечно, наверное, лучший совет насчет воды – это проснуться утром и выпить стакан воды. Но как вы дальше будете пить воду в течение дня, зависит только от того, насколько она вам сильно нужна. Посчитать ваш минимум и не уходить за этот минимум, хотелось бы. Но в то же время иметь представление о том, что слишком много воды – это тоже плохо. Как я уже ранее говорила, любая активность будет вам в плюс. Поэтому если у вас есть возможность выезжать с родными или с друзьями на отдых, берите с собой мяч, берите с собой ванбинтон, берите с собой диск для метания. Любая активность будет в плюс. И на самом деле какие-то активные игры очень объединяют. Ищите возможность больше двигаться. У нас сейчас в Кишиневе такое огромное количество разных спортклубов. И этого спорта настолько много, и он такой разный, и есть очень красивый. То есть спорт, который на самом деле может удовлетворить любые потребности, уже в зависимости от вашей цели, конечно. Но если мы просто говорим о том, что движение – это жизнь, двигайтесь. Двигайтесь при любой возможности. Погода сейчас замечательная, особенно вечером. Вот окей, в обед сейчас тяжело заниматься какой-то активностью, потому что солнце печет, и не все переносят жару легко. Но вечером, если есть возможность, взяла мужа, подругу, детей и пошла себе гулять. То есть на самом деле бытовая вот такая активность, про которую говорят 10 тысяч шагов, это такая средняя активность, к которой мы должны стремиться. Сидячий образ жизни, который сейчас везде и всюду, конечно, это следствие, во-первых, не про здоровье это. Во-вторых, это нарушение осанки. В-третьих, это плохое настроение, потому что прогулка, она всегда стимулирует те гормоны, которые сделают вас более счастливыми. Это, конечно, дофамин, особенно в конце прогулки или в конце тренировки, когда у вас есть ощущение, что вы победили, что вы преодолели свою лень. Вы чувствуете, что вы становитесь лучше, вы на мир смотрите другими глазами, вы знакомитесь с новыми людьми, если до сих пор вы не занимались спортом, у вас появляются новые знакомства. И пусть спорт приносит всем радость. Я и своим девочкам всегда говорю, что нужно уходить с тренировки или с физической нагрузки, если вы не тренируетесь в спортзале, в прекрасном настроении. Если вы уходите из спортзала в плохом настроении, значит, ваша тренировка была организована неверно. Или вы слишком долго тренировались, потому что центральная нервная система дает ответ, что хватит, ты переборщила или переборщил. Нужно выходить с чувством объять весь мир. Это уже говорит о том, что все пошло во благо. Спасибо вам большое за приглашение. Всем спорта!

0: слух, зачем он нам нужен и почему очень важно замечать проблемы, если они существуют у детей с самого маленького возраста, как дети вообще начинают понимать, что они слышат, как специалисты узнают о том, что у детей есть проблемы со слухом, можно ли вылечить проблемы со слухом до конца и что делать для того, чтобы хорошо слышать на протяжении всей жизни, можно ли что-то делать. Обо всем об этом мы поговорили с отоларингологом Анастасией Тодосовой.
1: Слух является одним из шести чувств человека. Играет большое значение именно в социализации людей. Служит для предостережения об опасности, для приема информации, для владения знаниями и, естественно, для коммуникации людей. Ребенок начинает слышать, еще находясь в утробе, примерно на 18-20 неделях беременности. Естественно, очень важен слух и для новорожденных, потому что при хорошем слухе ребенок гармонично развивается, ему необходим слух для социализации, для получения образования, для общения со сверстниками. Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что у новорожденного или у ребенка есть снижение слуха или какие-то проблемы со слухом. В первую очередь у новорожденных это когда они не реагируют на громкие звуки. Отсутствует именно реакция на эти громкие звуки. Ребенок не реагирует на голос, перестает лепетать, у него скудный словарный запас. Именно при появлении таких симптомов можно заподозрить о снижении слуха. Детки, которые постарше, обычно сами начинают говорить, что «мама, я плохо слышу на одно ушко». У нас в республике во всех роддомах новорожденным проводят специальный скрининговый тест слуха, скрининг слуха, что позволяет нам на раннем этапе найти причину снижения слуха у детей и уже выработать дальнейшую тактику лечения таких детей. В пожилом возрасте снижение слуха появляется на фоне сопутствующих заболеваний. Это обычно острые или хронические отиты, которые не были вовремя вылечены. Это сахарный диабет, также это последствия инсульта. К таким же болезням относится цереброваскулярная недостаточность, цереброваскулярная болезнь. Также у людей пожилого возраста снижается слух из-за того, что некоторые работали в неблагоприятных условиях, то есть в помещении, где было очень шумно. Это тоже влияет на снижение слуха. И, конечно, на снижение слуха может влиять и наличие серной пробки, которая может возникнуть в любом возрасте. Поэтому не всегда нужно переживать, что вот пропал слух, нужно вовремя обратиться за помощью к специалисту, чтобы установить причину потери слуха. По каким признакам пациент понимает, что снижается слух? Обычно они сами это замечают, они приходят уже с жалобами на снижение слуха. Некоторые приходят, говорят, что другие люди, с которыми они общаются, заметили, что плохо слышат и настаивают на посещении врача. Поэтому после того, как мы выслушаем жалобы пациента, мы подозреваем уже снижение слуха, но затем мы делаем осмотр, делаем аудиометрию вербальную, инструментальную и, как последнее, делаем аудиограмму, чтобы установить точную причину снижения слуха у пациента. К сожалению, специальных упражнений, чтобы развивать слух, чтобы его поддерживать в пожилом возрасте, нету. Единственное, мы стараемся не приводить более к ухудшению слуха. Да? Если пациент имеет сахарный диабет, он старается контролировать сахар в крови. Если пациент после инсульта, соответственно, он принимает лечение после инсульта. То есть мы лечим в основном сопутствующие болезни, которые приводят к снижению слуха. Стараемся избегать очень шумных помещений для того, чтобы слух не снижался сильнее. Стараемся избегать отитов, именно гнойных отитов. Стараемся не болеть по возможности. Очень важна гигиена ушей. При гигиене, после душа, после ванны, аккуратно уголком сухого полотенца вытираем ушко. Не пользуемся палочками ушными, потому что, во-первых, можно травмировать барабанную перепонку, которая спровоцирует снижение слуха. При наличии серы можно эту серу затолкать глубже и образовать серную пробку. И тоже может снизиться слух. Для профилактики образования серных пробок можно использовать специальные средства, которые называются цирруминолитики, да, которые растворяют серу. Существует ряд рекомендаций для того, чтобы поддерживать слух на хорошем уровне, чтобы не приводить к снижению слуха. Это в первую очередь для тех, кто носит наушники, слушать на допустимом уровне музыку, делать частые перерывы. Для тех, кто любит посещать концерты, старайтесь и очень шумных помещений избегать, либо садиться подальше от колонок. Для тех, кто работает в неблагоприятных условиях, где очень шумно, старайтесь носить специальные беруши и проходить хотя бы раз в год профилактический осмотр.

0: Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния. Сегодня поговорим о том, как защитить детей от воздействия вредной цифровой среды.
1: Интеррадио Румыния.
2: Цифровизация влияет на нейрофизическое, психологическое, социальное, культурное и, не в последнюю очередь, трансгенерационное развитие ребенка и среды, в которой он растет. Однако не сами устройства ведут к определенному поведению, а решение о том, как ребенок проводит время, на что направляет свою энергию, с кем и как взаимодействует в интернете или как относится к себе. Почти 80% детей в Румынии пользуются интернетом без каких-либо ограничений, согласно результатам социологического исследования организации «Спасите детей». Более трети детей в возрасте от 12 до 14 лет имеют публичные профили в социальных сетях, что облегчает частый контакт с незнакомыми людьми. Почти половина из них были завязаны в разговор с незнакомцами в интернете, а треть сообщили о случаях домогательств или неприятных взаимодействий. Более двух третей детей были подвержены травмирующему контенту, в отношении которого лишь ничтожный процент, всего 5%, имели смелость обратиться за помощью к взрослому. Онлайн-реклама запрещенных для несовершеннолетних веществ, алкоголь, табак или лекарства, достигает большинства детей, особенно подростков старшего возраста. А опасные вызовы, так называемые челленджи, видны для 60% детей, и часть из них активно участвует в таких рискованных действиях. И, наконец, двое из 10 румынских детей в возрасте от 11 до 15 лет проявляют симптомы психологического абстинентного синдрома, когда им отказывают в доступе к телефону или другим цифровым устройствам. В этих условиях что же делать? Проект, представленный депутатами Национал-либеральной партии, предлагает сделать медийное и цифровое образование обязательным предметом в средней и старшей школе. Инициатива направлена на формирование навыков, необходимых для ответственного использования онлайн-среды. По словам депутата Йонуца Строя, Румыния входит в число последних стран Европейского Союза, которые не включили этот предмет в школьную программу.
3: Я видел всевозможные ролики, смонтированные с помощью искусственного интеллекта, которые искажают смысл многих событий или реальности, в которой мы живем. Фейковые новости, без каких-либо источников, которые распространяются и ведут к определенному поведению. Я видел некоторые вызовы для детей, которые очень быстро становятся вирусными и, к сожалению, становятся для них трендом. Я видел мошенничество. Я видел фальшивые аккаунты, которые пытаются их заманить, украсть их личные данные или многое другое, что интересует тех, кто использует эти технологии в совершенно других целях.
2: Параллельно с цифровым образованием Европейская комиссия хочет усилить законодательство, направленное на повышение ответственности владельцев онлайн-платформ. Почему комиссия? Потому что проблемы, связанные с деятельностью детей в виртуальном пространстве, существуют не только в Румынии, но и на уровне всего Европейского Союза. Евродепутаты уже обсудили план мер, принятый исполнительной властью в Брюсселе. Вице-председатель Европейского парламента Нику Штефануца выступил за то, чтобы, например, киберпреследование считалось преступлением.
3: Тем не менее, возрастное ограничение для социальных сетей – это вопрос, который стоит обдумать. Французы сделали это не зря, потому что, хочу пояснить, социальные сети созданы с помощью алгоритма, который вызывает зависимость, и поэтому мы должны подумать, что запретить в школе, а мы уже запретили алкоголь в школе, курение в школе. Возможно. И телефоны не должны быть частью повседневной школьной жизни, и социальные сети тоже.
2: В Бухаресте мнения по этому поводу пока разделились. Организация «Спасите детей» хотела бы полного и без исключений запрета доступа к социальным сетям для детей до 13 лет и доступа для детей от 13 до 15 лет только с явного согласия родителей. Джорджи Роман, программный директор организации.
3: Необходим запрет для детей до 13 лет, но очень хорошо проработанный с технической точки зрения. А когда речь идет о 13-15 годах, то не просто согласие, а проверенное родительское согласие. В том смысле, что родитель должен убедиться, что на телефоне есть решение для родительского контроля, которое защищает ребенка не только от сетей, но и в целом от многих других сайтов, которые не организованы как сети, как социальные медиа, сайты, которые содержат оскорбительные материалы, которые содержат крайнее насилие, которые приглашают детей к просмотру порнографических материалов для взрослых и даже к производству материалов в обмен на деньги. Таким образом, речь идет о гораздо более надежной защите для детей в возрасте 13-15 лет, с согласием на доступ детей к определенным сетям после того, как власти проверят, что родители учитывают все эти аспекты безопасности для ребенка.
2: На политическом уровне глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раэд Арафат поддерживает ограничение доступа детей и подростков к социальным сетям. Речь идет не о цензуре, а о защите их психического здоровья, говорит он.
3: Дети находятся под сильным воздействием, и мы должны понимать, что в социальных сетях мы допускаем физическое насилие. В социальных сетях дети могут подвергаться буллингу, психологическому насилию, агрессии со стороны своих сверстников, подвергаться стигматизации, испытывать стресс, а это никому не идет на пользу.
2: Детство и юность не должны приноситься в жертву ради прибыли цифровых платформ, считает Раэд Арафат, с чем, однако, не согласен его начальник, министр внутренних дел Каталин Предою. Он возражает, что полный запрет доступа детей к социальным сетям приведет к разочарованию и чрезмерному любопытству. По его мнению, решение может быть найдено только в рамках серьезного и основательного образования. Детей нужно научить распознавать ложную информацию, манипуляции, разжигание ненависти или токсичное поведение в онлайн-среде, говорит министр внутренних дел. В конце концов, независимо от принятых решений, важно, чтобы безопасность несовершеннолетних в интернете стала приоритетом государственной политики. Необходимо, по мнению неправительственных организаций, разработать и внедрить последовательные меры по предотвращению, цифровому образованию и вмешательству, которые соответствовали бы современным реалиям. В равной степени необходимо, чтобы социальные платформы взяли на себя ответственность за защиту детей в цифровой среде путем применения политики безопасности, модерации потенциально вредного контента и реального функционирования механизмов подачи жалоб. Все это для того, чтобы высшие интересы ребенка были приоритетом.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Грабаровская, режиссер программы Анжела Титюэ-Драган.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Молдова не поддержит строительство 6 новых гидроэлектроцентралей на Днестре в нынешних условиях, учитывая нарастающий дефицит воды и снижение уровня Днестровского водохранилища. Об этом министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил в передаче «Латрей Сутишайзеч Дегар».